Спустя много лет наша жизнь.

0: поколения, потерявшиеся в интернетиках.
1: Ты мега-мегабайт, ты красоты, ты гига-гигабайт.
2: Уралда сағат 7.
3: В Уральске 7 часов.

открыли музыкальную программу нового часа на волне радиостанции ОК. Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну нашей радиостанции. 7 часов и 2 минуты в стране. Меня зовут Елена Левитан. Я дежурная по сегодняшнему утру пятницы 8 мая. Да, вот такая она реальность. Отдохнули и снова в работу. И это же замечательно. И нет, самое главное. Главное проснуться с настроем на то, что, конечно же, вот он, новый день, чистая страница собственной истории, собственной жизни, которую нужно заполнить чем-то радостным, приятным, интересным, ярким, неповторимым. Вот эта задачка, между прочим, не из простых. Но я надеюсь, что вы справитесь с моей помощью и с помощью всего того, что судьба вам приготовила на сегодня. С чего начинается? И не родина, а погода. И я вам хочу сказать, очень даже неплохо начинается. Плюс 14. С такого плюса-то начать, а? Плюс 14. А днем плюс 24. Хотя, конечно же, всегда есть какое-нибудь «но». Синоптики нам сегодня обещают небольшой дождь, и даже значок грозы сохраняется сегодня. Ну а чем нам, вот как нас это может как-то удивить, напугать? Вчера нам тоже обещали маленький дождичек, который, я не знаю, как он лил в разных частях нашего города. Но в центре он, собственно говоря, показал себя очень хорошо. И ливанул, и громом, и грозой это все еще так это усилил. Потом все так это рассеялось, растеклось, расплылось, рассосалось. И какая же красота наступила. Зелень зеленая, голубое-голубое. Я думаю, сегодня будет то же самое. И, по-моему, это прекрасно. Вот, ну, майские грозы, кто о них не знает? Кто их не воспевал в свое время? Я не воспевала, но, тем не менее, друзья, по-моему, это прекрасно. Это все сейчас на улице. Просто восторг. Прям вот надо просыпаться, если вы обычно встаете в 7, там с копейками, может быть, чуть раньше. Знаете что, вставайте раньше, потому что солнце уже всходит 5:55, то есть оно уже над горизонтом. А вы еще... параллельно горизонту. Не надо. Надо вставать раньше. Надо радоваться вот этим утречкам волшебным, невообразимым просто, наполненный ароматом вот этой свежести, пением птиц, мух, что там еще, жуков, что там на улице еще летает. Даже лай собак с утра сейчас слышится совершенно иначе. Да-да-да. Позвольте себе сделать такой какой-нибудь вот сюрпризик на выходных. Не поспать до обеда, а вот встать наоборот, раньше положенного, выйти на улицу и сказать «Здравствуй, земля! Привет, земля!» Как это делает Эмин в продолжении нашей музыкальной программы. Не знаю, что его навеяло. Может быть, подобное утречко. И сейчас он это сделает за вас и для вас в нашей музыкальной программе. А у нас, как обычно, все по плану. Народно-погодные приметы, звездные подсказки от астрологов, от звезд на день сегодняшний. И мои пожелания всем, кто здесь и с нами. Доброго, придоброго утра. Просыпаемся.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

вот эта песня группы BTS «Body to Body» вызвала, конечно, много реки слез у зрителей концерта, который они дали по возвращению снова на сцену. Вот эта вставочка национального, ну, скажем, такого гимна национального «Ариран», конечно же, заставила прослезиться практически всю страну и даже за ее пределами. BTS в нашей музыкальной программе отзвучали. Вот эта аналогия тела к телу, у нас плечо к плечу, а у них тело к телу. Друзья мои, вот так давайте тоже дружненько, поддерживая друг другу не локтями, а плечами, просыпаемся и входим в новый день с хорошим позитивным настроением. Уверена, у многих большие планы как на сегодня, так и на ближайшие

Ну, где-то после обеда, да, что-то будет накрапывать и даже сильно. Уровень осадков будет приличный. Но мне кажется, это так разово, так, опять же, вот так ведро кто-то сверху опрокинет, все это выльется и все. На том и закончится, потому что в субботу уже осадков не стоит. Меня смущает другое. Ветер, друзья мои, сегодня хоть и небольшой, но он присутствует, и он... северного направления, вот это вот самое важное, северного, чуть-чуть западного, северо-западного, но в большей степени, да, все с севера это дует, и о чем это говорит? Вот теперь берите ручки и записывайте. Значит, если бы утром ветер дул с востока, весь день осадков можно было не опасаться, понимаете? Ну вот что тут скажешь? А теперь будем опасаться. Будем опасаться. Вот. Ясный и солнечный день к жаркому лету. А если он частично ясный и частично солнечный? Ну, как вы понимаете, холодно летом не будет. Однако, кучевые облака утром, ждите грозы позже. Во время дождя запели птицы к хорошей погоде. Вот, видимо, птички не перестанут петь, поэтому завтра и послезавтра будет хорошая погода. Кукушка еще обычно кукует на теплую погоду. Вот надо развести их. Что еще? Тепло и ясно, лето будет солнечным и благоприятным для созревания зерновых культур. Вот тут, видите, все в подвешенном состоянии. Дождь 8 мая предвещал влажное лето, но при этом хороший урожай грибов и ягод в лесу. Гром, услышанный в этот день, считался хорошим знаком к плодородному году и обильному урожаю на огородах и в садах. Так, про туман говорить не буду, я его сегодня не наблюдала. Обильная роса говорит о том, что год будет благоприятным для выращивания огурцов, тыквы и других бахчевых культур. То есть сад, огород и бахчевые, вроде как с ними должно быть все нормально. Но вот если в этот день дует южный ветер, лето будет теплым и урожайным, а северный, с чего я все начала, возможны поздние заморозки и неурожай фруктов. Вот с фруктами как-то у нас, видите, ну, не знаю, пока не знаю. Будем смотреть, будем наблюдать. Пока все гидромедцентры страны обещают всем жару и грозы по всей стране, и мы в частности. Ну, вот как-то так. Значит, следим за фруктом. Ну, вроде деревья цветут, все хорошо. Главное, чтобы сейчас их не было, этих заморозков, а дальше, я думаю, они как-нибудь досозреют. Вот такие народно-погодные приметы, друзья мои, на сегодняшний день, по сегодняшнему дню, на ближайшее время, даже на ближайший летний сезон. Поздравляю. Какой есть, такой имеем. Да, необычный год, необычная весна, грозы в апреле, в продолжение в мае. Ну, что-то да. С другой стороны, гроза это что? Ну, вот разряды какие-то происходят. То есть, понимаете, там тоже все разряжается для того, чтобы расслабиться, может быть, перед началом летнего сезона. И это нормально. Мы же с вами... не расслабляемся, потому что уже пора вот кому-то выходить, кому-то выезжать, кто-то уже движется. Поэтому, знаете ли, так, не особо на расслабоне, потому что пятница, но ну, придется потрудиться. И при этом, знаете ли, не особо напрягаясь-то особо, да, не надо, не надо, вот это лишнее, да. Главное состроить в голове план и двигаться в ритме музыки, которая звучит на волне нашей радиостанции. Вот вам, пожалуйста, Адель. Один из лучших голосов, признанный в 21 веке на планете Земля.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Небезызвестная композиция от Парадизио, откуда-то из прошлого, под названием «Байлянда». Кто-нибудь задумывался вообще, что это такое? Что это за «Байлянда» такая? Оказывается, переводится с испанского. Это означает какой-то там причастный, депричастный оборот. Танцуя, приплясывая. Вот сейчас кто-то, танцуя, выдвигается в сторону работы, а кто-то уже движется, пританцовывая. Мы же с вами, танцуя, добрались до астрологического прогноза на день сегодняшний, 8 мая 2026 года, пятницу. Вот что нам советуют звезды на сегодня. Овны. День потребует чуть снизить темпы, не стоит давить на людей. Мягкость даст лучший результат. Хорошее время для завершения начатых дел и спокойных встреч. Тельцы. Очень гармоничный день. Удача на вашей стороне в финансовых вопросах и личной жизни. Возможны приятные покупки или неожиданные бонусы. Близнецы, вы в центре внимания. Отличный день для общения, переговоров, встреч. Можно смело продвигать идеи, вас услышат и поддержат. Раки, захочется уединения и спокойствия. Это нормально. День подходит для восстановления сил, размышлений и заботы о себе. Не перегружайте себя. Львы, хороший день для командной работы. Через сотрудничество вы добьетесь большего, чем в одиночку. Возможно, интересное предложение. Девы, фокус на работе и ответственности. Вы сможете много успеть, если не будете отвлекаться. Вечер лучше посвятить отдыху. Весы, день вдохновения и легкости. Подходит для творчества, романтики, прогулок. Возможны приятные знакомства или неожиданные симпатии. Скорпионы. Вопросы дома и семьи выйдут на первый план. Хорошее время для откровенных разговоров и решения бытовых дел. Стрельцы. День движения и общения. Поездки, встречи, новые идеи. Все будет складываться удачно. Возможны хорошие новости. Козероги. Стоит обратить внимание на финансы. День благоприятен для планирования бюджета и разумных покупок. Избегайте лишних трат. Водолеи. Ваш день. Энергия, уверенность и харизма помогут добиться желаемого. Отличное время для начала чего-то нового. И рыбы. Интуиция усилится сегодня. День подойдет для творчества, внутренней работы и спокойных дел. Лучше избегать суеты и шумных компаний. Ну вот ведь как хорошо. Кому-то не суетиться, кому-то наоборот устроить движ, кому-то подумать о себе любимым. Собственно говоря, как и в любой другой день. Сегодня думаешь о себе, завтра о других. На третий день какие-то планы строишь. Вот сегодня он так складывается. Так нам звезды советуют сегодня поступить. На это обратить внимание. На себя, на других или, может быть, на что-то новое. И это замечательно. Всем, кто здесь, кто с нами, где бы ни находился, я желаю доброго, приятного утра, хорошего дня, хорошего настроения. Конечно же, друзья, если у вас есть музыкальные заявки, пишите нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Все постараюсь выполнить, чтобы вам было приятно ощущать, что да, здесь о вас думают, на нашей волне, о вас помнят, вас любят, вас поддерживают. И с вами идут в новый день. Батырхан Шукенов с песней «Спорит сердце» в продолжении этого музыкального часа. We'll be right back.

Ну, мне кажется, выбор-то очевиден. Но кто выберет тоску, если выбор стоит между любовью и тоской? Ну, конечно же, мы тоже выбираем любовь. Никакой тоски быть не может, друзья. Выходим на финишную прямую, по сути, этого часа. Еще и еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Друзья, не могу не поделиться, но не то, это не новость, но, в общем-то, то, что накопало в информационной ленте. Забавно, как в разных странах мира, конечно же, пытаются обратить внимание водителей на знаки и, на, конечно же, на правила дорожного движения. Вот как, я не знаю, в сравнении будем радоваться тому, что у нас пока этого нет. Пока этого у нас нет. Это оговорка по Фрейду. Возможно, тоже, ну, в принципе, я считаю, прикольно. Суть в чем? На подъезде в пункт приема вторсырья в Висконсине, значит, водители могут обратить внимание на необычный знак. Ограничение скорости передвижения до 17,3 миль в час. Это переведу вам сразу. 27,84 километра в час. Это даже представить сложно, да? А как это соблюдать? Конечно, всех поражает эта цифра. Почему бы было не написать там 17, ну, 18? А они вот сделали так. Однако ответственные за знак люди уверены, что сделали очень правильно. Почему 17,3? Да потому что это заставляет призадуматься, это заставляет оглядываться дважды. И самое главное, это избавляет всех от ощущения автопилотов, которое может впасть любой автомобилист, двигаясь по знакомым маршрутам. А? Узнали себя? Узнали? Да, вот знаем, что там 40, и ты как-то уже действительно там или 60. Все, автопилот включен и забываешь про все. А тут, представляете, 35,5 километров в час у нас такой знак висит. И что? Хотя, мне кажется, это буквально на 3 дня. А потом мы привыкнем, и все равно будет по-другому. По-нашему будет, по-нашему. Ну, в общем, как сообщает вот этот сайт новостной, по этому участку дороги ежедневно перемещается немало народу. И при такой высокой активности сохранять бдительность – это ключ к обеспечению безопасности каждого. Вот они решили вот так попробовать. Ну, наверное, как-то это, наверное, стимулирует удержание от лихачества и соблюдение правил движения дорожного. Вот такие вот, друзья, дела. В общем, их все стараются, придумывают, я не знаю, уж искусственный интеллект им это подсказал, но мне кажется, это давняя история, еще до искусственного интеллекта, поэтому как-то так. У меня есть музыкальная заявка от нашего радиослушателя Максата. Спешу ее исполнить. Для настроения человека, который находится на работе, и поприветствует всех, кто движется пока на работу. Gorillaz, Clint Eastwood, так называется композиция. Слушаем ее и, ну, в общем-то, встречаемся уже в следующем часе.

кажется, эта композиция больше подходит для ритма возвращения с работы или, знаете ли, с пятничной вечеринки, так, знаете ли, вяло раскачиваясь из стороны в сторону, а не для того, чтобы бежать в припрыжку на работу. Но, тем не менее, это была песня для нашего радиослушателя Максата, и от него привет всем, кто настроен на волну нашей радиостанции. Ну и, конечно же, под финал часа успел-таки Михаил, чтобы рубрика имела свое время и свой выход, значит, попросить включить песню в исполнении Александра Айвазова. Песня 1995 года про лилии. Ну, чуть-чуть ускоряемся, да, осталось чуть-чуть до начала рабочего дня, так что, пожалуйста, вместе с лилиями на работу. Рубрика «Песня от Михаила».

слову, о знаках, о которых я говорил в прошлом часе, да, трогать запрещено. Вешаешь табличку и выходишь на танцпол, чтобы только все на тебя смотрели. Ханна открыл музыкальную программу этого часа на волне радио Киев, 8 часов и 3 минуты в стране. 8 мая, пятница на календаре. Доброе утро. Приветствую по-прежнему всех, кто с нами на 106 FM. Да, вчера был и наш праздник, профессиональный день радио, день создания радио как такогого. Вот, поэтому, да, мы это тоже отметили мандаринками, крепким чаем и, конечно же, улыбками друг другу. Так, что у нас в этом часе? Значит так, урок казахского языка однозначно. И, конечно же, игра «Керемире» для истинных меломанов, потому что мы продолжаем летопись знатоков. Хотелось бы, чтобы, ну, как бы это сказать... Не география, что ли, наших угадайцев, а именно именная составляющая расширялась. Картотека, вот, картотека наших игроков расширялась. Хватит уже стесняться. Знаю, что многие ездят, когда встречаюсь с людьми, которые слушают радио, говорят: «Ой, да я слышал, я угадал, только вот позвонить было лень». Да что ж мы такие ленивые-то стали? А как же поговорить, а как же приветы передать в эфире? Будьте добры, используйте все на полную катушку. Иначе потом будете кусать локти и жалеть о том, что не сделали этого. Так, про игру сказала, про спонсора скажу. Дальше сегодня в пятницу надо сообщить о том, что у нас сегодня проект «Знай наших» в 13.00 выходит и в прямом эфире на странице Инстаграм и на радио. Сегодня у нас в гостях будет Виктория. Удивительная дама, которая тоже своими руками делает просто чудеса чудесные. Надеюсь, что это мы сегодня увидим, что она делает. Ну и заодно и познакомимся. А что? Пятница, это, вон, кому-то в гороскопе прям сказано, идите и знакомьтесь. Вот, не надо даже никуда идти, надо слушать или смотреть нас. И вот вам, пожалуйста, новые знакомства, общение потом можно через соцсети легко организовать. Так, ну и вот теперь можно смело, собственно говоря, я уже поприветствовала коллег, которые пришли сегодня позитивные, полные сил, энергии, отдохнувшие, прозовевшие, с мыслью о том, что как хорошо, что завтра выходной, вот с таким настроением. Все пришли, всех увидела, всех пересчитала, обняла, подняла, приподняла, на место посадила. И теперь могу смело продолжать нашу музыкальную часть программы. Будьте здесь, будьте с нами, не отвлекайтесь, пожалуйста, делайте свои дела и слушайте.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

от Кэти Перри в нашей музыкальной программе 8.20. Друзья, сегодня в пятницу, 8 мая. Ну, я так понимаю, все приступили к работе, сейчас активно работу работают, о чем-то серьезном делают, и я, конечно, понимаю, что я тоже должна о чем-то серьезном сказать. Последние дни обсуждается новость о том, что Китай запретил показывать

0: и нет. Понятно, все испугались, думают, ну и что же там, что теперь придет на смену? Понятно, что каких-то блогеров штрафовали, убирали, значит, исчезли инфлюенсеры, блокировались аккаунты по цепочке, и вот, конечно же, переживали, ну и что теперь будет? Поскольку нельзя демонстрировать дорогие покупки как достижение, ну вот такая установка, нельзя показывать распаковки люксовых брендов, нельзя хвастаться недвижимостью, автопарком, путешествиями, нельзя создавать контент, в котором успех измеряется вещами. Внедрили автоматические фильтры. Если алгоритмы обнаруживают маркеры демонстрации роскоши, видео не получает охвата, даже если формально не нарушает правила. Так вот, значит так, что теперь? Интернет не умер, сразу хочу вас успокоить. Он трансформировался. Вместо блогеров с сумками Gucci появились деревенские блогеры. С 90 миллионами, вот Ли Цзицы, с 90 миллионами, показывающие готовку на костре и ручную работу. Вместо «смотри, как я живу», «смотри, как я делаю». Контент о навыках, ремеслах, образовании, скромной жизни. Алгоритмы начали продвигать полезный контент, и аудитория перестроилась. За 2 года средний возраст топовых блогеров вырос, а уровень образования контента поднялся. Ну вот, как к этому относиться? Что вы думаете по этому поводу? Можете присылать свое мнение мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Правильно ли вы это считаете или нет? Ну, как-то да. Умеют наши соседи, вот если приняли решение, продумали, поставили цель, поставили какие-то вот маркеры, и они смело к ним, собственно говоря, движутся, не считаясь ни с чем. Хотя все от них там, все вот оттуда все и началось, и вот это как раз раскрутка. Я не так давно посмотрела дораму китайскую, как раз, по-моему, о том, как начинался Инстаграм, с чего начинался, как эти люди появлялись, миллионники, как они как раз вот рекламировали бренды, то есть для этого все и строилось, и вот теперь, в общем-то, пришла другая эра ремесел, ручной работы, а мы об этом будем говорить сегодня в 13:00 с мастером, который придет к нам на проект «Знай наших». Как-то все равно взаимосвязано в этой жизни. Так, что у нас теперь? У нас по плану урок казахского языка. И я готовлюсь к программе «Керемере». То есть, да, нужно найти трек, надо перевернуть, надо поставить загадку по заковыристей для тех, кто нас слушает и способен угадывать все и вся. Усаживайтесь поудобнее, руки перед собой. Приглашаю всех на урок казахского языка.
1: Учим казахский язык легко.
2: Дюйсенбе, сейсенбе. Понедельник, вторник. Дюйсенбе, сейсенбе күні. Мен үйдемін. Понедельник, вторник. Я дома. Дюйсенбе, сейсенбе. Понедельник, вторник. Мен, я. Үйдемін, дома. Дюйсенбе, сейсенбе күні. Мен үйдемін. Дюйсенбе, сейсенбе. Понедельник, вторник. Мен, я. Үйдемін, дома. Дюйсенбе, сейсенбе күні. Мен үйдемін.
1: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну, я готова. Все, у меня все на старте. Все руки на кнопках для того, чтобы запустить часть композиции перевернутой, которую вам сегодня нужно распознать, назвав исключительно... Назвав либо имя исполнителя, либо название песни, можно просто напеть композицию. Если мелодия та, хотя я сама толком не помню, я не смогу ее повторить. Вот. Ну, в общем, выбирайте один из вариантов и становитесь победителем. Передо мной наша летопись, турнирная таблица, дата проставлена. Остается лишь в графу победителя вписать чье-то имя. Что еще хочется сказать? Замечательный приз мы разыгрываем в мае. Футболка с росписью ручной работы и ежедневник от художника с большой буквы, художницы Нури Абдуловой, которая творит, продолжает творить. Ее имя известно не только у нас, но и далеко за пределами нашей страны. И она покоряет весь мир своей искренностью, своей харизмой, необычностью, своим талантом. И я уверена, вот такой подарок можно будет сохранить до лучших времен, когда он будет стоить несметное, немереное количество денег. А можно просто носить и наслаждаться, потому что очень красивый принт, очень красивая роспись на ежедневнике, и это достанется тому, кто чаще всего или больше всего раз выиграет по итогам месяца май в нашей игре. Времени дала предостаточно, подсказок никаких не делаю. Сразу скажу, это, наверное, все-таки для поколения 30+. Вот, вы должны помнить эту песню, потому что, одна из самых хитов. Вот кто помнит журнал «Кругозор»? С мягкими пластинками. Не знаю даже, на чем они там были. Но вот. Благодаря ей, вот этой пластиночке мягонькой, эта песня очень была популярна. Собственно говоря, звучала практически из каждого окна. Итак, готовы? Я надеюсь, поудобнее места заняли, остановились, припарковались. И желаю всем удачи. Давайте послушаем перевернутый фрагмент композиции, и я буду ждать от вас телефонных звонков.

0: А вот и все, а вот уже и прозвучало, а вообще непонятно, что это такое. Я вообще думала, может, это я не ту песню перевернула. Ну, по идее, должно быть оно, она, они. Как-то так, друзья, все. Что могу сказать? Песня вроде танцевальная, но на самом деле про грусть, печаль, тоску и скуку. Есть телефонный звонок, алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Вот уже прям как это, на поверку. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Так, ну, как у вас сегодня дела? Какое послевкусие от праздника, от работы в праздничный выходной?
1: Да, замечательно, что круто.
0: Дождик не застал, гроза не накрыла?
1: Нет, к счастью, дома уже находился в это время, поэтому все отлично.
0: Ну, все тогда.
1: Наблюдал в окошечко.
0: Да, и слушали, да? Грозу было слышно? Угу, мы тоже с девчонками втроем у окна сидели и слушали. Так, рассказывайте мне, что вы узнали, что это, кто это?
1: Ну, это Джой. Надеюсь, сегодня я не ошибусь.
0: А как?
1: Ну, это 80-е, 90-е, мой конек, можно сказать.
0: Ах,
1: как вы говорите, там поколение 30+.
0: Да, да, это значит ваше? Ух ты,
1: да,
0: как здорово! Это действительно группа Joy. Одна из самых популярных песен про девушку, которую он обращает.
1: Про девушку Валерию, да, которую там
0: Валерию! Валерию! Это абсолютно правильный ответ. Абсолютно правильный ответ. Я не думала, что угадаете. Не знаю, ну почему?
1: Ну и вчера я тоже думал, что угадаю, но, конечно, бывают и такие
0: видите, какой вы какой? Вы гордец, да? Вчера ошибся, я должен доказать,
1: да, вчера
0: я все знаю.
1: Да, было задето мое музыкальное эго.
0: Вот.
1: Поэтому сегодня нужно реабилитироваться.
0: Уже реабилитировались?
1: Ну, вчера, конечно, не знаю, как такую известную песню, казалось, она должна звучать и в обратном, и в таком порядке одинаково.
0: Я тоже думала, что будет похоже.
1: Ни одной нотки я не узнал из этой песни.
0: Ну, не настроены вы были на это. Вот знаете ли, вот...
1: Наверное.
0: Да, это такая наука. Не случайно это произошло. Передавайте приветы. Ваше право. Говорите, что хотите.
1: Всем привет огромный. Всех с прошедшим праздником. Всех с завтрашним праздником.
0: Угу.
1: Замечательным Днем Победы. Всех ветеранов, которых уже не так много осталось. Спасибо им за мирное небо над головой. Ну и всем огромный привет, всем слушателям, и вам тоже.
0: Спасибо большое, Михаил, спасибо, что вы с нами. Имя ваше вписало в летопись, старайтесь, я так поняла, цель есть, вы к ней движетесь.
1: Возможно.
0: Все, не сдавайтесь, пожалуйста, все, и вам отличного дня, и впереди праздничных выходных, если они у вас будут. А будут выходные у вас?
1: Конечно, да. Суббота, воскресенье – это святое.
0: Угу.
1: Надо отдыхать.
0: Да. Знаете, Михаил, надо отдыхать. Хорошая мысль.
1: Всего хорошего.
0: Спасибо большое. Прощаемся с Михаилом. Максат пытался дозвониться. Еще кто-то пытался дозвониться. Я понимаю, друзья. Ну вот видите, как у нас прям идет прямо такая вот эта борьба. Вот уже вы как прям ПСЖ с Баварией. Вот у нас... Прям молодцы, соревнуются наши мужчины, не отступают, это прекрасно, это замечательно, ну вот так-то. Все, приветы передали, что у меня есть еще время? Да, у нас есть время послушать еще до рекламы композицию, которая была загадана, это группа, не ошибиться бы, австрийская, англоязычная, европоп, евродиско-группа, образованная в 1984 году. И, как всегда, история простая. Большинство, то есть их там трое, одноклассники в школе еще, каждый из них где-то играл в каких-то группах, где-то выступал. Потом кто в армию, кто в полицию, выучились, пошли служить, работать. А потом, ну, понятно, вот если в детстве увлекались музыкой, конечно же, это где-то выстрелило. Лет. Все, чем мы увлекаемся в детстве, надо внимательно следить в своих детях и в себе вспоминайте. Ну и собрались, и образовали группу, и пошли себе творить. И творили, и, между прочим, творят, по-моему, до сегодняшнего дня, насколько я понимаю. не знаю, чего же они там, но вот надо как-то пройтись по новым творениям вот этих известных старых команд и посмотреть. Да, мысль эта уже у меня в голове поселилась, значит, надо будет вот как-то ее воплотить в жизнь. Да, и выпускали они сольные альбомы, и... Очень все хорошо шло, и вот на территории Советского Союза, благодаря как раз вот то, что я сказала, пластинкам из журнала «Кругозор», очень они стали известны, ну, буквально вот 2-3 песни, которых мы слышали, мы знали, вот, остальное было недоступно, и, тем не менее, группа «Joy» осталась в памяти, как видите, мы помним, мы знаем и любим, поэтому сейчас она прозвучит в нашем эфире. Да, и мы успеем ее послушать до рекламы. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Если что-то хотите дополнить, пишите на WhatsApp, если что-то знаете про группу. А может, кто-то на концерте был. Будем рады услышать. Прямо сейчас слушаем Валерий. Да, печальная история на танцевальный мотив о девушке, о которой скучает герой песни.

еще одно подтверждение тому, что, мне кажется, группам такие, как Joy, Blue System, что там еще осталось в новых составах, Bonnie M, им и не надо ничего нового создавать. Достаточно использовать современные звуки, и вот уже все звучит совершенно иначе. Under My Skin — это Blue System. Вот такой кавер. Обсовремененный, да нельзя. Ну и скажите, как будто абсолютно новый трек, ну, в общем-то, подходящий к динамике нынешнего времени. А сейчас у нас 8:50 в стране и на календаре 8 мая 2026 года. Так, о чем хотелось сказать в данный момент? Да, Финляндия удивила, вот Китай одним удивляет, а Финляндия другим. Ну, хотя, вот опять же, какая-то тенденция прослеживается. Дело в том, что в Финляндии заменили весь пластик в садиках на мох, землю и торф. Между прочим, вот уже год, как и длится этот эксперимент. Я имею в виду вот детские площадки, которые мы, вот, нам так нравятся. Вот они вроде как из экологично чистых вещей застилается сама площадка, то есть доступа к земле нет. Но выяснили, они вспомнили о том, что иммунитету нужен контакт с бактериями и природой, чтобы научиться работать правильно. И ученые, именно ученые, вот приняли решение провести смелый эксперимент, вернув дикую природу во дворы обычных детских садов. Убрали асфальт, завезли настоящий лесной грунт, мох, торф, ветки. Между прочим, потратили на это немало денег. Целью было поставлено дать детям доступ к биоразнообразию, заменив искусственные покрытия на живую естественную среду. В детстве формируется база микробиома, который влияет на иммунитет, воспаление и даже на здоровье мозга. Ученые считают, что нельзя растить детей вдали от земли и застилать все площадки только резиновыми коврами. И вот по истечению года стало меньше вредных бактерий у детей на коже, а их иммунитет заметно улучшился. Здоровый микробиом также связан с хорошим настроением и более крепким развитием всех функций головного мозга. Суть была не просто в игре, а в том, чтобы научить тело защищаться, позволяя детям немного испачкаться в земле. Я думаю, поколение, вот опять же, 30+, конечно же, прекрасно знают. И дачники, вот вы молодцы, вы с микробиомом прям на «ты». Да, покопаться в земле, ну, вспоминайте свое детство. Кто приходил чистым домой, что только не делали, падали, валялись, и листочки прикладывали. Ну, я сейчас не агитирую, ничего не говорю. Все хорошо в меру. Ну, вот в Финляндии так решили, поступили, и их эксперимент дал положительные результаты. Поэтому, да, нужно, конечно же, не нужно далеко отходить от природы. Все уже в нас, что нужно, было заложено. Так, ну, поздравим Финляндию с хорошим, успешным экспериментом. И двинемся дальше. У меня есть музыкальная заявка от нашего радиослушателя Дмитрия. Решил он послушать группу Blue с композицией Song 2. Не могу отказать ему в этом удовольствии, поэтому мы присоединяемся к этому прослушиванию. И еще у нас, наверное, Айтумар прозвучит в этом часе. А я начну потихоньку обрабатывать ваши сообщения, которые приходят нам на программу «Кто сегодня молодец?».

0: этой композиции под названием «Мадан» от Салиф Кейта, ну, в сотрудничестве с французским диджеем, музыкальным продюсером, он, кстати, и певец, сам Мартином Солвейк, настоящее имя которого Мартен Пиканде. Француз, знаете ли. Ну, а французы, они, конечно, впереди планеты всей, как Япония в технике или Китай в производстве, так вот французы в электронщине, я имею в виду в музыке. Да, не разгадан секрет, почему она такая заставляет улыбнуться и танцевать под нее до упаду. Надеюсь, что вы тоже это переживали когда-то. Но актуально остается и по сей день. Она открыла музыкальную программу «Нового часа» на волне радио «Кей», моего еще одного часа дежурства. Утреннего, пятничного, такого бодрого, замечательного. Приветствую всех, кто с нами, кто здесь, где бы вы ни находились, что бы вы в данный момент ни делали. Сообщаю вам, друзья, что за окном уже плюс 17. Да, солнышко-то появится, то прячется за тучками. Да, это о чем говорит? О том, что сохраняется вероятность осадков, причем с грозой. А максимально воздух прогреется сегодня до плюс 24 градусов. Завтра, по сути, такая же будет погода, но без осадков. Очень хочу на это надеяться, верить в это. Прям вот верую в это. Потому что хочется выехать куда-нибудь, пусть на часок 2-3-4. Но не 5 точно. Куда-нибудь за город, на природу, послушать шум листвы, журчание воды. Просто насладиться в соитии с природой. Вот так-то. Так, что еще о погоде сказала? В этом часе у нас с вами программа «Кто сегодня молодец?», программа приветов и поздравлений. Да, есть несколько уже. Спасибо большое, кто присылает, кто поздравляет. Значит, вы здесь, вы с нами. Это всегда радостно. Какую-то обратную связь получать однозначно. Ну и все, пожалуй. Можно двигаться вперед. Есть у меня еще одна новость, которую, я думаю, вы будете обсуждать все выходные. Кстати, она, ну, не так свежа, потому что где-то я слышала, вот где-то вот, видимо, еще там как-то дорабатывалось, как-то вот доводилось до ума, и, наконец-то, вот все это к единому целому привели и вот так вот вывалили на людей. Ну и, собственно говоря, я на это попалась. Меня пока приплющило от этой новости. Интригую, да? Интригую, да. И вот, наверное, в четверть десятого я вам об этом расскажу. А пока по темным аллеям вместе с моей Мишелью и диджеем Смэш, ну, это как бы тоже небезызвестный диджей, тоже творит, продолжает в сотрудничестве с другими певцами, композиторами. Молодец!
1: Радуемся трофеям.

очередное творение Филатова и Карас. Так, 9 часов и 19 минут в стране. Ну что, друзья, вот обещанная информация. Ну, честно вам скажу, я вообще думала, что это первоапрельская, апрельская шутка, потому что, судя по новостям, от 30 апреля на аккаунте Нейра Глеба, то есть сказано, что вроде пока пытаются признать еще, но разработано уже все детально. И самое главное, друзья мои, секс в Швеции. Пока Финляндия мох завозит в садики, Китай запрещает, значит, миллионникам рекламировать богатую жизнь. В Швеции секс официально признан видом спорта. В 2023 году бывший профессиональный спортсмен Дрюген Андерсон, ох уж эти Андерсоны, сказочники, основал Шведскую федерацию интимного спорта. Организация подала документы на регистрацию и получила одобрение. Формально это признано дисциплиной, требующей физической выносливости, координации и взаимодействия партнеров. Андерсон объяснил: мы сжигаем до 300 калорий за сессию, задействуем более 100 мышц. Частота пульса сопоставима с бегом на средней дистанции. Почему это не спорт? Логично, логично. И вот что, значит, первый чемпионат запланирован на 2026 год. Пройдет в Гетеборге. Формат: пары соревнуются в нескольких категориях. Судьи оценивают по системе, похожей на фигурное катание. Техника, выносливость, артистизм и синхронность. Так, да. Участники выступают в закрытых кабинах. Зрители видят только показатели на экранах. Пульс, длительность, количество смен поз и синхронность движений. Камер в кабинах нет. Датчики на телах фиксируют физические параметры. Побеждает пара с лучшей комбинацией выносливости и техники. Как-то фраза «займись спортом» или «я занимаюсь спортом» заиграла совершенно другими красками. Возможно, это мотивация к занятию спортом. Да, спорт бывает разный. Вот особенно мне нравится категория соревнований «артистизм», «марафон». Ну, в общем, там много.

Интимная активность сопоставима с бегом на 5 километров средним темпом. Да мы знаем все это. И про пульс, и про все остальное. Вот. С точки зрения физиологии, это действительно спорт. Просто общество не готово воспринимать его таковым. Ну, вот как-то так, друзья мои. Цель, между прочим, всего этого не эпатаж. Цель, опять-таки, снять всякие табу. А с чего еще? На чем осталось табу? Простите меня, пожалуйста. Ну, как-то так. Друзья, вот что хочется теперь еще сказать. Ну, я надеюсь, что этот вид спорта не будет включен в Олимпийские. Хотя, конечно, бы это привлекло внимание по всему миру, да, к спорту. С другой стороны, да, легче будет объяснить детям, как они появились на свет. Ну, мы, собственно говоря, занимались спортом. Ты наш главный приз. Вот как-то так. Теперь вот сами живите с этим как хотите. Обсуждайте. Ну, а если вдруг вечером вам... ваша вторая половина предложит заняться спортом, ну, имейте в виду, что за этим может стоять совершенно другая подоплека. 9.23. Готовлюсь к программе «Кто сегодня молодец?». Присылайте и вы, есть время, заявки на программу, приветы, поздравления на наш WhatsApp по номеру 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну, давайте выяснять. 9.30 в стране, и вот она, программа приветов и поздравлений. Начинаю по традиции с поздравлений тех, у кого сегодня день рождения, и кого сегодня поздравляют в большой семье акционерного общества «Талап». И сегодня это медсестра по массажу поликлиники на Хусаинова Жексымбетова Гульбара Ахметовна и санитарка стационарного отделения медицинского центра «Талап» Кириллова Елена Анатольевна. Милые дамы, принимайте поздравления от радиостанции УКИ, от всего коллектива АО «Талап», потому что уверена, с раннего утра, с вашего момента вашего появления на рабочем месте, конечно же, вы окружены вниманием и теплыми словами пожеланий в свой адрес. Так принято в нашей семье, поэтому, конечно же, пусть исполнится все добрые пожелания, которые сегодня звучат. Пусть все, что вам хочется, исполнится, сбудется. Праздничного вам настроения, счастья, радости, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых планов, мечтаний, ну и, конечно же, любви к себе за то, что вы есть, за то, что вы такие. Конечно же, благодарности от всех, кто вас окружает, и исполнение их добрых пожеланий. Конечно же, с днем рождения! Так, мой планшет любимый и неподдаваемый. Так, вот что у нас сегодня. Привет всем! Передаю привет своим коллегам и особенно нашему наставнику Бауржану. Всем бодрости духа! Впереди много выходных. Это сообщение передает Данияр. Здравствуйте! Хочу поздравить с днем рождения свою сестренку Мадину. Желаю тебе женского счастья, море цветов, и чтобы твои глаза всегда светились от радости. Оставайся такой же яркой, доброй и неповторимой. С днем рождения! С поздравлением, сестра Гульнара! Здравствуйте, радио! Поздравляю с днем рождения своего брата Руслана. Желаю тебе крепкого мужского здоровья. Кстати, да, мужское здоровье отличается от женского, очень точно. Стальных нервов, и чтобы все твои цели достигались легко. Пусть в жизни будет как можно больше поводов для гордости и радости. Это сообщение от Айбека. Еще одно поздравление с днем рождения. Хочу поздравить с днем рождения свою дорогую подругу Динару. Желаю тебе цвести, как майская роза, всегда верить в себя и встречать каждый день с улыбкой. Пусть этот день подарит тебе исполнение самого заветного желания. Это от подруги вашей Ботагоз. И еще одно сообщение. Привет, любимое радио. Вот тут все бы так написали, писали. Видите, какая я наглая уже стала. Так, спасибо большое. Передаю пламенный привет своему лучшему другу Ерлану. Дружище, удачи тебе и побольше позитива. Пусть рабочий день пройдет плодотворно. Это от Серика сообщение другу Ерлану. Потрясающе! Ну вот как здорово. У кого-то находится полминутки, а может быть и 15 секунд для того, чтобы написать сообщение и прислать его нам. Могли бы и музыкальные заявки оставлять, как это делают наши опытные постоянные радиослушатели. Мы всегда с вниманием к этому относимся, как и к любым сообщениям, которые к нам приходят на WhatsApp. Но по идее это вот все. Кто не получил персонального привета, ловите его от меня и радиостанцию «Окей». Привет! Ага, тут уже деловые пошли предложения. Хорошо, спасибо. Всем привет, всем отличного дня. Конечно же, где бы вы ни находились, с кем бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, друзья, главное, чтобы на лице была улыбка и радость от того, что мы с вами идем нога в ногу, плечом к плечу в новый день с хорошим настроением. Нашу музыкальную программу продолжает Зом с композицией «Табу».

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Да, друзья мои, у нас все с вами впереди. 9.48 в стране. Зачиталась я новостью, которая, кстати, уже совсем-то и не новость. Правда, ее продолжают на разных каналах передавать. Ну, в частности, Нур.кз опубликовала еще 4 дня назад о том, что в Алматы стартуют съемки нового кинопроекта «Принц Азии», в котором примут участие казахстанские и корейские кинематографисты. Мы сможем увидеть этот проект уже в конце этого года. Это потрясающе. Вчера видела интервью с продюсерской компанией Big Tiger Media, где они рассказали, о чем там это будет. Значит, пока не раскрывается, кто будет выступать в роли корейского айдола, который приезжает в Алматы на съемки рекламы, но после конфликта с продюсером неожиданно остается в чужой стране без денег, паспорта и знаний языка. И единственную связью с привычным миром у него становится разбитый телефон. Ему помогает девушка по имени Токжан, он в нее влюбляется. Вот. А она не подозревает, что перед ней мировая звезда. Вполне естественная, то есть такая, ну, как бы рядовая ситуация. Но интересно, что из этого получится. В Сеуле они будут, по-моему, снимать чуть-чуть. В основном все в Алматы. Очень, конечно же, актеры будут задействованы и с той, и с другой стороны. Да. Имя держится в секрете. Но я надеюсь, ну, сказали же, ну, очень известные. Ну, вот прям, ну, очень. Я их в лицо-то знаю, а имена в жизни никогда не запомню. Поэтому, ну, если кто следит за дорамами, смотрит их, почитает, то, конечно, я думаю, будут приятно удивлены вот этому проекту, который свяжет две страны. Ну, как вы понимаете, все замечательно, все, да, все развивается, все идет вперед. Люди, которые понимают, что нам нравится, на что мы можем клюнуть, конечно же, очень хорошо дергают за ниточки, в хорошем смысле этого слова, даря нам, преподнося нам такие проекты и подарки. У нас сегодня с вами днем еще проект «Знай наших», поэтому я не прощаюсь. К нам сегодня придет Виктория, еще раз повторю, девушка, которая что-то своими руками создает. Я надеюсь, что мы это увидим, а о том, как она создает, почему она это делает, с чего она вдруг решила это делать, и, может быть, она может научить нас это делать, мы узнаем в 13.00 в проекте «Знай наших», который мы проводим вместе с магазином «Хэнди». И, конечно же, Аслан, дорогой наш радиослушатель, вы куда теперь пропали? Сертификат ждет, подарок ждет, мы ждем. То есть все в ожидании, а вы прям вот заняты чем-то таким вот очень важным. Загляните к нам на огонек, заберите свой подарок, а то скоро мы уже будем отдавать следующий. Вот, запутаемся, перепутаем и не получите ничего. Или я вообще себе все оставлю. Ну, шучу, конечно. Аслан, мы вас очень-очень-очень ждем здесь у нас в студии, чтобы вручить вам подарок. Всех жду на наш прямой эфир в 13.00. Берегите себя, мое утреннее дежурство закончилось. Меня зовут Елена Левитан. Я надеюсь, что с этим именем я и в 13.00 появлюсь. Всем удачного продолжения дня. Пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества ТАЛАП стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении ТАЛАП, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества ТАЛАП. В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Радио «Окей». Места не для...

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне оңырау шал.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бейсенбі, четверг. Ертең бейсенбі, завтра четверг. Ертең завтра. Бейсенбі, четверг. Ертең бейсенбі. Ертең завтра. Бейсенбі, четверг. Ертең бейсенбі.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКИ. Место

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Знай наших.
2: 13 часов и 3 минуты в стране. Добрый день, друзья, всем, чьи приемники настроены на волну радио ОКЕЙ. Где вы нас слушаете? Я не знаю, это и не важно. Чем вы сейчас заняты? Ну, я так понимаю, что большинство из вас трудится. Мы уже включились в прямой эфир на странице радио ОКЕЙ в нашем аккаунте. И уже начали разговор с гостей нашего проекта «Знай наших». Сегодня у нас в гостях Виктория.
3: Доброго времени суток.
2: Доброго времени суток сейчас говорю. А у всех сейчас обед? Конечно, доброе время. Все обедают. Так вот, и мы начали общение с того, что выясняется, что Виктория очень хорошо разбирается в музыке, особенно касаемой творчества Басты. Еще кого-то там назвали. Вы Нинтента.
3: Наганы. Один и тот же человек.
2: А это еще и один и тот же человек. Понимаете, друзья? То есть я этого не знаю. То есть это вообще не мое направление. Ну, нет, проблема даже не в направлении. Конечно, слышала. Конечно, что-то видела. Я не запоминаю названий вообще никак. Вот хоть бы еще 5 раз повторить. Хотя, возможно, именно благодаря вам сегодня я что-то запомню. Так вот, мы поговорили о душевности Басты. Это хорошо. А теперь, Викочка, пожалуйста. Девушка молодая, я так поняла, спокойная, знает, что она делает, с кем она делает, что делает, с чем. Вот. Нам вас порекомендовали, вас пригласили сюда на проект, потому что, ну, вы связаны с магазином «Хэнди». То есть у вас там есть своя полочка, на которую вы выкладываете, выставляете то, что вы делаете своими руками. Что вы делаете своими руками?
3: Я делаю бантики. И резиночки, которые я относительно недавно начала именно на машинке строчить швейной. Мне подарили машинку, у меня были ткани, ага. Поэтому это такая своего рода поддержка.
2: И у меня теперь
3: и
2: есть
3: немного
2: бизнес.
3: Измененное направление.
2: Так, вот прям вы изменили направление, прям да. Бантики. Это, я так понимаю, то есть, ну, кто, вот, мне кажется, сейчас вот, мои, как сказать, сверстники, у кого дети все выросли, скажут, и чё, кто же сейчас носит бантики?
3: А под элегантное черное платье, если это замшевый, классический, черный бант, красный бант, белый, уже очень современно смотрится.
2: А его можно только на волосы или можно еще куда-то, вот куда?
3: Ну, между прочим, у меня была одна клиентка, которая решила себе в виде брошки использовать.
2: Ну, а почему нет? Я вот про это и говорю, что а почему в виде мурашки нельзя использовать? Вполне, мне кажется, актуальненько. А кто смотрит дорамы, те прекрасно знают, что в странах Азии, и в Корее, и в Китае девочки очень любят, причем взрослые девочки, любят бантики как украшение именно для... То есть вот у них это там очень популярно. Так что, знаете ли, актуалочка. Действительно, согласна, актуалочка. То есть мы поняли, что это на самом деле актуально. Бантики разные, да? То есть они есть на заколочке, есть на резиночке. Что там, какие еще?
3: Еще бывает на ободочках, бывает на гульку, вот как у вас.
2: Да, да.
3: Такие сверху повязываются.
2: Вот кто
3: из разных материалов, школьные и повседневные, праздничные.
2: Вот, ну, у меня мальчики, понимаете? У меня
3: тоже мальчик.
2: Вот и у вас мальчик. Откуда же бантики? Вы, наверное, в детстве носили бантики?
3: Не любила. Меня всегда под пацана стригли, потому что, ну, я очень плакала, когда меня расчесывали и запитали.
2: Вот как так может быть, да, ребенка? Кстати... Я вам тоже скажу, когда в мое время меня водили, буквально, по-моему, 1 год или 2 в садик, и это была трагедия для всей моей семьи, потому что у меня тоже были жидкие, короткие волосы, там 3 волосиночки, вот, я потому что никак, то есть они не могли просто вырастить мне длинные волосы, они, может, отпадали, я не знаю, но в садике требовали, чтобы был бантик. А бантики были такие, знаете ли, из первого, я не знаю, как это называется, вот такие искусственные. И их было трудно привязывать. То есть их надо было туго завязывать, чтобы они держались. Они у меня соскальзывали с волос просто так. Естественно, меня бесило, когда их привязывали, а он болтается. То есть мне надо было так, чтобы туго было, чтобы я чувствовала, что у меня кожа, в общем-то, не волосы, а кожа собралась здесь где-то на макушке. И это с утра... Семья по очереди, кто туже мне завяжет. То есть, если папа завязывал где-то на конце хвоста, то мама говорила, нет, я сидела такая, букой орала, туже, туже. Боже! Мне надо было просто, чтобы у корневой системы, то есть кожу собрать, немного заплести. Это была трагедия для семьи. Поэтому бантики я ненавидела всегда, и это, наверное, садик, это единственное время, когда я их носила. Так, получается, у вас тоже проблема была с этим, и тем не менее, да? Вот как так? А как возникла идея?
3: Возникла идея из того, что я хотела чем-то заняться, и тут как раз разговаривала с мамой по телефону, она мне говорит, ну вот, делай украшения на свадьбу, потому что я сама на свою свадьбу украшала машину, букет делала, бутоньерки, шампанские украшала. И она мне говорит, ну вот, делай. Потом я брату на свадьбу тоже это все делала. Я говорю, ну свадьба не каждый день, это не так более актуально.
2: Каждую
3: потом
2: неделю.
3: Это все уходит. Это все уходит в прошлое, поэтому... Ну, подумала, что, наверное, лучше бантики, потому что вспомнила историю, что хотела для своей подружки, для ее дочери, вернее, бантики купить какие-нибудь. Они были какие-то хлипкие, мне все не нравились. Поэтому я думаю, а что бы самой не сделать? И первые бантики, собственно, у меня подружки покупали, приобретали, я что-то давала в подарок. Ну, была очень большая такая поддержка. Но самый первый бантик, когда я сделала... Ой, мне так было стыдно его показывать, потому что это из разряда, знаете, такие ощущения, как будто вот как ребенок нарисовал картинку, каляку-маляку какую-то, так. И пытается его кому-то продать, ну кому это надо? Это вот внутренне вот так было. И через поддержку моих знакомых, родственников, которые все-таки, наоборот, хвалили. А заниматься я, когда этим начала, я изначально акцент делала на то, чтобы резинка крепко держалась, чтобы, не вот, дай бог, правильно. Это не оторвалось.
2: А вдруг это моя голова, а мне надо, чтобы туго было, да?
3: Ну, в общем, суть осталась та же, с самого первого бантика, что намертво прикреплена резинка.
2: Да-да-да, это же большая проблема. Оно же телепается, не знаю, какое слово сказать, но и отваливается. Так, понятно. Вот, пожалуйста, вот так все появляется. Хорошо. Был первый каляки-маляки, да. Сейчас вон такие каляки-маляки за миллионы продают, я имею в виду картины, да, и детям не снится. Потрясающе, семья поддержала, пошло потихонечку, но вот вы говорите, свадьба на один раз. Ну, блин, и платье свадебное тоже считается вроде как на один раз. Раньше же покупали, это потом вот люди поняли, что можно в прокат покупать. Мне кажется, все-таки нельзя эту тему убирать. Какой-то свой определенный может быть, вот как есть, то есть там кто-то делает в национальном стиле, кто-то делает там в розово-мармеладном, я не знаю, еще. То есть какой-то свой вот набор же есть вот своих украшений. Сдавать, может быть, в аренду, может еще, то есть придумать какой-то свой и делать. Зато это раз в неделю, раз-два в неделю, и хорошо, и там гораздо дороже будет, чем бантик.
3: Ну, для себя я делала с душой, а я не хотела бы... себя распылять еще бы и на это.
2: Распылять?
3: Да.
2: Знаете что, пораспыляйте-ка, пожалуйста. А может, вы что-то такое интересное придумаете, что нам тоже захочется. А вдруг я замуж соберусь? Ой, я просто могу свою Заю украсить. А почему я не могу украсить свою Заю? Я захочу какие-нибудь ленты и бантики. Представляете? Ой, это стрём, да, Дим? Если я в Камри в бантиках. Ну, ладно. Можно какой-то день.
3: Надо быть эффектно, да, по городу ездить.
2: Конечно. Я люблю эффектно ездить по городу. Надо будет что-нибудь придумать. Так, хорошо. Я знаю, что мама вас поддерживает. Она тоже у вас занимается рукоделием.
3: Да, она начала заниматься, делать игрушки. Но это больше тоже связано. История берет с тем, что ей нужно было руками что-то работать, делать.
2: Ну, обстоятельства так, получается, сложились.
3: Да. Мелкая моторика, вот. Вспоминала, как называется. И поэтому она начала делать. И тут раз я продаю, занимаюсь, раскручиваю свою страницу, и я ей отдельную страницу создала, и тоже там выкладываю все, фотографирую, она просто делает, я забираю и дальше реализовываю.
2: Все, понятно, мама вот он игрушками занимается. А вот смотри, сейчас впереди у нас выпускные, да? То есть сейчас вот нужно заказывать, да? А можно же заказать, сказать, вот мне надо, чтобы вот такой был бант?
3: Да, конечно, я предоставляю информацию, индивидуально работаю по заявкам. Поэтому коллективные заказы принимаю вот на данный момент. У меня
2: от класса,
3: есть коллективные,
2: например.
3: Ну, выпускной стадика.
2: Вот. Садики, да.
3: Поэтому очень даже сейчас это востребовано в мае и вот в конце августа, сентябрю.
2: Да, да, да, да. Ну, хорошо. Хорошо.
3: Можно под любое платье заказать.
2: Назовите, как Инстаграм. Нет карточки показать крупно в камеру? Нет?
3: А у меня Инстаграм Вики Боу называется.
2: На коробочке?
3: Нет, на коробочке старый мой логотип, а на каких-то
2: А вот посмотрите, на каком-то бантике Вики
3: Боу, может. быть написано.
2: Сейчас найдем. Да, вот куда нужно обращаться, друзья мои, если вы хотите что-то такое персональное, индивидуальное, а может быть групповое, заказать, и все вам сделают, принесут в лучшем виде. Ох, так и упаковка. Как сейчас все это налажено? Я думаю, я-то раньше там, ну, в кулек семечки завернули, там, в стакан. А сейчас, смотрите, и упаковочки, и какие-то клепочки, и пришлепочки. Где вы все это берете, заказываете?
3: Заказываю, да. Я работаю с девочками, которые тоже массово скупают это все и перепродают. Угу. Но они скупают конкретно с заводов, с фабрик, где это продается массово.
2: А вы пока на заводы не вышли?
3: Нет, зачем мне такие объемы? Куда мне такие объемы? Там вот девочка, которую я покупаю, ей жить негде, у нее квартира заставлена. Я так не хочу.
2: Все понятно. То есть все продумано, все хорошо. Супруг поддерживает, помогает, что-то делает?
3: Ну да. Да, очень даже. Возит на ярмарки и забирает.
2: Вот оно что. Все понятно. А как вот, а сынуля, вот получается, сынуля, куда ему бантик? Только вот если
3: сынуля
2: бантик...
3: вместе со мной делает бантики. Ему очень интересно между собой ленты, расцветки составлять. Есть бантики, которые делал он. При этом я договорилась с ним, что вот он, они продадутся, и все. Говорю, денежку тебе.
2: Ага,
3: вот.
2: То есть процент.
3: Он очень ждал. Что они продались, и они продались, и вот у него тоже.
2: Молодец, молодец. Вот так и детей к бизнесу. Понимаете, казалось бы, что бантик. А попробуй, я, например, даже не представляю, как это делается. Я, конечно, посмотрю внимательно, но мне кажется, я все равно не освою вот это вот искусство. А сколько вам понадобилось, чтобы вот на самом деле какой-то ассортимент наработать?
3: Наверное, около года. Но у меня проблема, конечно, я осознаю в том, что я застряла на том периоде, когда первый год я делала много интересных фасонов, и потом уже несколько лет, года два, я на них просто застряла, их и продавала. Угу. Вот, сейчас я стараюсь что-то новенькое придумать, и поэтому скоро у меня будет школьная коллекция. Обязательно к сентябрю, да, побольше
2: ассортимента. То есть надо следить за Инстаграм?
3: Да, обязательно.
2: И магазин Хэнди не будем забывать. Вы там
3: магазин
2: тоже...
3: Хэнди, да, обязательно.
2: Вы
3: туда
2: выкладываете
3: положу
2: там.
3: Именно школьный ассортимент большой.
2: Понятно.
3: Чтобы тоже к школе закупались.
2: Дорогие мамы и папы, вот к сентябрю все туда посмотреть, что новенького, не похожего на других, чтобы купить и своих детей, собственно говоря, украсить бантами. Мы буквально на минуточку и песню от Айовы прерываемся в эфире радио. Радивы. В эфире, в прямом эфире на нашей странице радио мы продолжаем общение с нашей гостью. Сегодня у нас Виктория в проекте «Знай наших». Она делает красоту. Вот кто сейчас нас слушает, заходите еще в Инстаграм и посмотрите. Там все видно.
4: Жарнама. Реклама.
5: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
6: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
7: Бәрі жұмыс орында ма?
8: Е, шеф.
7: Ауырып қалғандар бар ма? Жоқ, шеф.
8: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
7: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін. Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Знай наших.
1: Да, именно так называется наш проект в эфире радио и в Инстаграм. В прямом эфире мы вещаем наш проект вместе с магазином Хэнди. И сегодня у нас в гостях Виктория. Вот сейчас мы разговаривали о том, что, оказывается, есть действительно разные материалы. Из чего делаются банты? Давайте, вот раньше были какие ленты? Атласные? Какие вот?
2: Раньше были атласные ленты, сейчас идут репсовые. Но более новые тканевые появились. Какие-то из органзы, ситцевые тоже, хлопковые появились. Mm-hmm. И даже есть кожаные.
1: Mm-hmm. Так что это для тех, кто любит пожёстче.
2: Большой ассортимент.
1: Кожаные банты. Новинка сезона. Так, смотрите, я поняла. То есть, а как вы это вот узнали, что... Вот я, например, ну, бант из чего? Ну, да, ну, помню какие-то... Берешь любую веревочку, из нее бант делаешь. Вы это где-то сами, да, как всегда, на просторах интернета или кто-то...
2: Нет, на просторах магазинов уральские, которые этим торгуют, а потом уже вышло на цены, где более дешевле, можно побольше материала закупить.
1: Угу.
2: Вот. Изначально я взяла банты, делала из атласной ленты, но из-за того, что я каждый раз их выкладывала, ну, где-то торговала, и каждый раз прихожу домой, они мятые. Я устала их гладить. И я думаю, если я устала, что говорить про мам, которые будут это все заплетать каждый день, где у них столько времени выглаживать их? Поэтому я отказалась от этого материала и перешла на репсовые ленты. Мне этим они нравятся, что они не мнутся.
1: А вот эти бантики зелененькие, они...
2: Зелененькие вообще сделаны из фоамирана. Это пенобумага.
1: Подождите, подождите. Еще раз, помедленнее.
2: Фоамиран.
1: Фу?
2: Фоамиран. Пенобумага. Это для поделки часто используют. Вот. Ну, тоже они очень легкие. Вообще, это на первые бантики.
1: Неприятные на ощущение.
2: Да. Их, конечно, стирать нельзя, но зато они такие яркие, легкие, да. Что самое главное для первых хвостиков.
1: Ну вот и скажите мне, пожалуйста, вот как так, да? То есть вы занимаетесь... Как назвать вашу профессию?
2: А я не в курсе. Я не знаю.
1: Друзья мои, может, вы подскажете? То есть как назвать человека, который делает бантики?
2: Бантоделочка, кто-то говорит.
1: Бантоделочка.
2: Ну, как-то это неправильно, наверное.
1: Да, я думаю, неправильно, конечно. Ну, прикольно, бантоделочка. Банты, банты, да, прикольно. Ну,

0: у вас в доме занимает вот ваше хозяйство? Есть какой-то свой стол, отдельный кабинет?
1: Нет, стола, к сожалению, нет. Все делаем на полу? Кухонном, на кухонном столе делаем. Поэтому надо, чтобы там вся семья уже поужинала, все убрать и потом уже садиться делать. Дома, конечно, этот объем готовых бантов занимает шифонер.
0: Ну, я так и думала. Вот. Да.
1: Ну, там наполовину материал, наполовину шифонер. Угу.
0: Так, понимаете, друзья, надо срочно все это раскупить.
1: Надо.
0: Опачки, есть у нас вопросик, я так понимаю, от Аслана, давайте сейчас узнаем. Так, тут вариант. Бантмейкер. Современный интересно. Вариант от английского. Ну да, я понимаю, бантиковая мастерица. Бантмейкер. Слушайте, красиво звучит, потому что бант – слово короткое, непонятное происхождение. Мне кажется, что-нибудь французское. Бантмейкер. Спасибо большое, Аслан. Спасибо большое. Бантмейкер. Запомните, пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Пишите, я вам потом сама напишу. Бантмейкер Виктория.
1: Подпишусь в Инстаграме.
0: Да, сегодня у нас бантмейкер Виктория рассказывает о своих поделках. А вообще с детства, вот когда в школе учились, что больше, чем больше нравилось заниматься? Откуда вот это вот появилось? С нашими лысыми головами-то, вот скажите.
1: Не знаю. Мне кажется, это у меня появилось больше, когда ребенок появился. Ну, так. Интересно было, кто родится, мальчик или девочка. И то, что вот, наверное, хочется девочку и мальчика каждой маме. Где-то там в душе.
0: Вам девочки в душе хотелось?
1: Ну, и хочется до сих пор, почему нет?
0: Займитесь спортом, и все получится. Есть вопрос? Пожалуйста. Какой вы номер телефона?
2: Не тот. Вот он, да. Какая цена для группового заказа на весь класс? Для девочек бантик понятно, а для мальчиков что можно заказать? И для фотосессии, например, вот.
1: Для мальчиков можно заказать бабочку.
0: Да, да. Вот такие яркие можно, там, у вас же ассортимент цветов разный?
1: Да. Угу. Бабочки заказывают в основном для мальчиков.
2: А скидочки будут за количество на весь класс?
1: Да, конечно, у меня есть скидки коллективные, это 20% от заказа. Конкретную сумму не могу сказать,
0: конечно,
1: потому
0: не
1: что
0: говорите.
1: Зависит от фасона.
0: Да, размера.
1: Что они
0: может,
1: там
0: мы вот такой
1: закажут.
0: Бантик?
1: Но обязательно, да, 20% скидка за коллективный заказ. Потом, когда индивидуальный заказ мне заказывают, мы что-то разбираем, я обязательно в подарок какой-нибудь бантик могу положить первым клиентам. Далее у меня есть акции часто на тот товар, который давно изготовлен. 1+1=3, берешь 3, за 2 платишь.
0: Сразу видно, что по математике двойка была. Ну ладно.
1: Я работаю с клиентом по разным направлениям.
0: Все, вы поняли, да? То есть гибкая система для всех, кто обратится, кому нужно. И мальчикам бантики повесим, и девочкам налепим. Понимаете? Все, куда хотите. Так, отлично. Так, у нас что здесь? Ага, название мы придумали. Если вдруг еще есть варианты, как назвать профессию Виктории, говорите, присылайте. Мы не против. Так, значит, на чем остановились? Непонятно, как, что и где. А чем еще нравилось заниматься с детства?
1: Бисероплетением. Я плела сумочки, галстуки даже бисером плела. Вот, в школе. Готовить.
0: Такие узенькие, тоненькие?
1: Широкий, как вот мужской выглядит.
0: Прям
1: вот такой? Да.
0: Из-за...
1: Было дело.
0: Ё-моё. А что ж забросили? Я знаю, что это тоже такая вещь.
1: Знаю, сама носила, а... Ну, это школьная, куда я в это время еще буду продавать?
0: А, ну, а сейчас это как-то воплотить в жизнь? Хорошо, ладно.
1: Не хочу. У меня бантики.
0: А у меня бантики.
1: Для вдохновения, весна.
0: Как там? А у меня... Какая там присказка была? Ну, забыла я там. А у меня бантики. Хорошо, я теперь тоже так буду говорить. Хорошо. Есть какие-то пристрастия, не знаю, вот еще. То есть, вот не то, что я вас там вытаскиваю на какие-то проекты, но все-таки с руками вы дружите. Потому что пробовали лепить, пробовали вот бисер. То есть с мелкой моторикой у вас все хорошо.
1: Да. Думаю, да.
0: Понимаете, да, все. Вот сейчас. Это сейчас был легкий медосмотр. Все хорошо.
1: Здорово.
0: Абсолютно здорово. Так, хорошо. Не пытались кого-то учить? Не было такого запроса?
1: Был такой запрос, пыталась учить, но девочка прям один день только позанималась и ушла.
0: А девочки сейчас все такие?
1: Ну, подросток.
0: Сейчас все девочки на один день. Ну, я так шучу. Я не в таком смысле. У меня тоже были дети, которые приходили. Давайте заниматься ораторским мастерством. Давайте я вас научу. А как только говоришь, что надо тренироваться. Надо тренировать диафрагму, надо тренировать свой речевой аппарат, умение там дышать и все остальное. Все, это сразу становится скучно. Так, значит, А вот в школе сейчас, да, сынулька учится. Вот если там, у нас же раньше были, не знаю, вы застали еще уроки домоводства, труда, чего там?
1: У меня, да, было. Мы готовили кушать,

0: как раз очень много по технологии.
1: А почему это кушать как раз? Вы просто сами любите готовить, я знаю.
0: Умеете. Обожаю, да. Просто мальчики были в столярной мастерской, так. И они постоянно к нам приходили, нас все съедали. Мы для них готовили.
1: А всегда так было?
0: И очень даже...
1: Поверьте мне, в мои
0: нравилось годы. Это время припровождения.
1: Мальчикам особо нравилось. Они там...
0: Наверное.
1: Табуретку кое-как вот так друг об друга ее сколотят и скорее... Че там девчонки наварганили? Они там... Омлет! А у меня бантики. Так, что любите готовить?
0: Все.
1: Вот прям нравится готовить?
0: Нравится. Вот очень часто с мужем ходим куда-нибудь в кафе, в рестораны, пробуем разные готовить. Блюда. И я дома их повторяю, и особенно на праздники потом, коллективно, когда гости приходят, что-то стараюсь повторить.
1: Ага, то есть такое что-нибудь фельдеперсовое.
0: Тоже бывает.
1: А что самое такое необычное готовили?
0: Том-ям.
1: В домашних условиях?
0: Да.
1: И как оно, один в один?
0: Один в один.
1: А подавали в чем?
0: Отдельно была у меня тарелка, где был суп, и отдельно, где был рис.
1: Ага, ты посмотри. Понятно вам, Дмитрий, никуда нам от этого не деться, от азиатского изобилия идей, еды, красоты. Понятно, значит, ну вот мне нравится, вот мне уже нравится, что человеку нравится, вот прям нравится. Вот у меня просто есть тоже подруга, которая, ну она любит готовить, вот ей медом не корми, она, то есть она походила, такая, ой, надо что-то сделать, достала одну морковку оттуда вот так. Чё, со спины смотришь, только вот так выглядываешь, хрям-прям-трям, уже что-то сделано. То ли она что-то напих... А кто... А вот вчера разговаривала с одноклассницей. Ой, да мы сидели, я думаю, блин, дети ходят, надо пончиков напечь. Я тут тесто поставила, потом пошла в огород капустки сорвала, там это что-то настругала, это сделала. И вот такая гора получилась-то. Как они это умудряют? Как вы это умудряетесь? Я не знаю. Я лучше переведу мысли сейчас вот на рекламу. Мы послушаем песню и продолжим разговор. Я продолжу пытать Викторию, бандмейкера, гостя нашего сегодняшнего проекта «Знай наших».
2: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: «Знай наших».
1: Да-да, Обер, Ник, Хэрис, Стерео Фло. Это что-то звучало сейчас в нашем эфире. Такое непонятное трио. Чего уж они там нарободили. А у нас тоже трио здесь в студии. Дмитрий Александрович нам помогает, ассистирует, следит за выходом в эфир. Бандмейкер. Другие слова я еще не знаю, как запомнить. Это у меня сложно. Виктория, которая только что сказала, что планирует бантики как бы только на заказ. А заняться творчеством в области, конечно же, резиночек. Ну, там, да, там же тоже можно всякого-всякого, да, понавесить туда.
2: Да, вполне.
1: Да, вполне.
2: А, у меня
1: еще
2: есть
1: один шифонерчик дома поставим, наберем всякого приблуда туда, да?
2: Есть у меня одна клиентка, которая каждый день заплетает своей дочери бантики, при этом она может и 4, и 6 штук навесить, это 2-3 пары. Очень красивые прически, она каждый день мне их скидывает, фотографирует. И я их тоже выкладываю.
1: Mm-hmm.
2: Так что можно почерпнуть идеи, как заплести ребенка.
1: А, то есть там вот, ну там, вот видите, как хорошо, когда есть дочки, а у дочек есть волосы, потому что я-то, конечно, тоже дочка была у своей семьи, но у меня волос не было, вот, и поэтому было, конечно, сложно. У меня тоже сыночки особо не отращивают. Я, конечно, пыталась у сыновей, говорила, растите волосы, дайте тоже что-нибудь поделать. Нет, не хотят, стригутся все гады. Некуда им резиночки пришпандоривать, да. И внучки, я, видимо... А внучки у меня, конечно, очень волосатые. Кстати, а есть у вас маленькие резиночки?
2: С собой нет.
1: Не, все, не, не с собой. То есть,
2: да, вот... на первые хвостики есть совсем маленькие, легкие.
1: А которые... что такое первые хвостики? Вот для маленьких детей?
2: Первые хвостики, это которые совсем редкие, еще пушок.
1: Вот.
2: Вот, и они очень маленькие такие.
1: Это
2: я их как семечки называю, потому что они очень малюсенькие.
1: Вот, мне нужно штук 10, нет, 12, по 6 на каждую. У меня две внучки, два шпица. Я думаю, что я их в хвостики превращу, их вот в эти вот... О, точно, надо будет сделать, все.
2: Заметано.
1: Коллективная заявка. Все прекрасно. Так, двигаемся дальше. Чем живете? Вот как отдыхаете? Я понимаю, что вот такая работа вроде как бы и не сложная, но она, скажем, такая вот с мелочью работать, это сложно. Домашние дела, сынулька, школа прибавилась, да? То есть как-то ответственности много. Я понимаю, что вот я прям чувствую, что вы человек ответственный. Ко всему подходите.
2: К сожалению. Да?
1: К сожалению.
2: Тяжело это морально, когда на тебя все едут.
1: Вот вы знаете, Виктория, хотите поплакать? Вот,
2: нет, меня все устраивает.
1: Давайте поплачь.
2: Вернуть время назад я бы все равно все так сделала. Нет. Я не жалею.
1: Вот, прекрасно. И все-таки как-то отдыхаете? Или вот бывает такое, что муж подходит и говорит, Викуль, давай сейчас забьем на все. И там, не знаю, куда-нибудь отправимся или что-нибудь сделаем такое из ряда вон выходящее, из постоянного, каждодневного.
2: Нет, мы домоседы, поэтому такого ничего нет.
1: А как же, вот, а как вот где энергию черпать? Когда что-то получается, когда все хорошо?
2: Мне кажется, она мне постоянно не иссякает, что мне даже черпать не надо. И наоборот, там бантики мои отдушины, чтобы от бытовых дел.
1: А, уйти. То есть вот все понятно.
2: Мне настолько это нравится.
1: Это как раз то дело, которое, как вот я всегда говорю, которое нравится настолько, и ты думаешь... Я сейчас все готова сделать. Перемыть полы, вымыть окна, приготовить есть, мужу все перестирать, перегладить, чтобы освободиться и начать делать
2: да,
1: это.
2: Да, да.
1: Блин.
2: Мечтаю быстрее все сделать, чтобы сесть делать бантики.
1: Это счастье. Я вам очень
2: по-хорошему
1: завидую. Поэтому
2: другие не хочу рассматривать варианты.
1: И вот так-то в 68 лет человек сидит в бантике, шучу, молодая, энергичная, а вот тут сидит как раз 68-летний и думает, чем вы мне занят? Да уже нечем тебе заниматься, сиди, блин, лепи бантики себе на голову и радуйся. Это уже, ну как, ну куда уже, если в голове ничего нет. А вот человек, пожалуйста, получает удовольствие. Это потрясающе, я рада. Вот, между прочим, чувствуется энергия, и я понимаю, что я даже как, вот, ну, я вот не вампир. Можно было бы сейчас подключиться к вам и наслаждаться тем, что вот как, надо энергию немного забрать. Думаю, может, тоже что-нибудь родится. Ну, пока не рождается. Так, что еще хочу спросить? куда-нибудь выезжали, где-нибудь бывали, страсть к путешествиям, к книгам, еще что-то какое-то такое есть интересное?
2: Была в Турции один раз. Мы когда с мужем поженились, он говорит, давай годик поживем для себя, не надо нам сразу ребенка.
1: Какой
2: очень
1: молодец,
2: мудрое решение. И мы сначала съездили в Турцию, отдохнули. Угу. Очень, конечно, все запомнилось. Надеюсь, скоро когда-нибудь еще съездим.
1: Скоро когда-нибудь.
2: Угу. Очень влюбилась в море. Безумно.
1: Ну, если один раз, то можно влюбиться, конечно. Это да, любовь с первого раза.
2: Да.
1: Может быть, на другой какой-нибудь. Я вот теперь хочу побывать на Мертвом море. Страшно хочу побывать. Там же лежишь и не тонешь. Чувствуешь себя полной им. Потому что как ни крути, ты не утонешь. Там такая концентрация соли. Но мне хочется, она там такая вода потрясающая. Есть вопрос? Спрашивайте, Дмитрий.
0: Делаете ли вы мастер-классы?
2: Мастер-классы я не делала пока что, но я пробовала набрать группу, которая, к сожалению, не набралась.
1: Угу.
2: Магазин Хэнди предоставляет площадку,
1: да,
2: где можно, там есть столы, стулья,
1: да,
2: пожалуйста, приходите, делайте, но у меня нет группы. А так, да, у меня есть и 100% весь материал, из которого можно делать,
1: угу,
2: и я в любой момент готова к такому сотрудничеству.
1: Ну, так, а вы уже пробовали, назначали дату, и группа не набралась, или
2: да,
1: как?
2: Да.
1: Ну, потому что, значит, мало времени было.
2: Да, мало.
1: Сейчас лето, вот сейчас деток бы своих куда-нибудь, или там чуть кто постарше, подростки. Чего сидеть? Пусть что-нибудь на монстряч, тем более, что вы все предоставляете. Надо попробовать, мне кажется, очень пойдет. Еще раз попробуйте назначить какую-нибудь дату, и через свой инстаграм, через нас, через магазин Хэнди попробуйте сделать мастер.
2: Я ждала, пока люди шапку снимут. Для меня это очень ожидаемо, когда уже девочки снимут шапки, и можно бывает будет одевать.
1: Мы, значит, как матери ждем, когда девочки наденут шапки, потому что они без шапок ходят. Пацаны так тем более. А она ждет, когда они снимут. Точно. Кстати, а на шапке тоже можно бантики лепить, а? Там привязаны.
2: У меня есть, наоборот, бантики, которые шапочки вязаные.
1: Подождите, это как?
2: Это шапочки, и к ним резиночка приделана. Такие малюсенькие шапочки.
1: То есть такая
2: чуть-чуть?
1: Да. А, то есть какие-то вот такие?
2: Маленькая такого размера.
1: Шапочка
2: вязаная.
1: Так.
2: К ней приделана резинка, и, пожалуйста, завязывай. Утепляем хвостики, называется. Осенний-зимний вариант.
1: Это можно в инстаграме посмотреть?
2: Конечно.
1: Все, заходим в инстаграм, все смотрим, друзья. Потому что я уверена, сейчас все-таки, что это такое? А там зайдете, все увидите. Все прекрасно, замечательно. По поводу мастер-класса, я думаю, что надо еще попробовать. Просто дать побольше времени на сбор, потому что они постоянно приглашают. Место потрясающее. Придут люди, пусть придут девочки с мамами, посмотрят. Ну, надо все равно приучать. Даже в качестве вот такой доброй помощи, чтобы девочки руками не только телефоны держали, но могли еще что-то там.
2: Конечно, это очень интересно.
1: Сколько времени требуется на то, чтобы сделать подобное?
2: Минут 15, допустим.
1: Ну зачем вы так говорите?
2: Потому что у меня рука уже
1: набитая,
2: да.
1: А вообще, 3 дня неустанной работы.
2: 3 дня это если я сижу прям, сначала делаю заготовки в один день, целый день
1: на
2: шью, часов 10, угу, я могу шить, просто сидеть. Потом
1: так,
2: я их все подбираю серединку какую-нибудь красивенькую, угу, серединочку, и уже доделываю до финиша.
1: А, то есть не все просто.
2: В основном я делаю так. То есть у меня уходит и неделя бывает. Ну, допустим, я 3 дня варила кудри последние. Это лента 1-сантиметровой ширины. Ее надеваешь на палочку, которая
1: так,
2: палочка такая. Трубочка, вернее,
1: ну,
2: сок
1: да,
2: пить.
1: Ага.
2: И это все ложишь в пакет, этот пакет в еще один пакет скотчем заматываешь и варишь в кастрюле под гнетом.
1: Еще
2: чтобы
1: под
2: это
1: гнетом
2: все сварилось, и больше они не выпрямлялись, зато намертво.
1: А
2: так,
1: потом это прицепляется, да?
2: Да.
1: Такие висюльки получаются.
2: Да. Даже так.
1: Вы понимаете, вам сейчас секрет раскрыли на миллион.
2: Это все доступи в интернете.
1: Да? Ну зачем вы опять все раскрываете?
2: Ну, потому нам... что, ну, кто захочет, пожалуйста, дерзайте,
1: кто
2: делайте.
1: Кто полезет в интернет узнать, как сделать спиральку из ленты? Они даже сформулировать вопрос не смогут. А вы
2: ну,
1: вот
2: между прочим, там есть очень много способов, и многие у меня даже знакомые, которые пробовали, но у них ничего почему-то не получается. Поэтому они у меня их даже закупают.
1: Потому что есть секретный ингредиент. Руки Виктории, которые сделают любую спиральку из любой ленты. Ну, тут должны быть аплодисменты, конечно, радости того. Дмитрий, что такое? Что такое вы мне показываете? Ушло? Телефон? Звонок? Что там было? Ну ладно. Что-то я испортила в очередной раз. Но это я умею. У нас реклама. Буквально минута, и мы возвращаемся.
3: Жарнама.
4: Реклама.
5: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
5: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
8: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
7: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
8: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
9: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ну вот, действительно, Дуа Липа в нашем эфире прерывается на мгновение. Ну как на мгновение? Не на мгновение, а на несколько минут, потому что мы продолжаем разговор с нашей гостьей, бандмейкером. Все, мне нравится это название. Проекта, гостья проекта «Знай наших», Викуль. Вот смотрите, а есть дача, то есть любите, может быть, растения высаживать, цветы, домашние животные нет, да, в силу того, что есть аллергии на животных, да?
1: Домашних животных не люблю. Точнее, я их не обижу никогда, но я к ним равнодушна, потому что в моем детстве их было очень много. И это очень больно терять любимую собаку и любимого кота.
0: Вот такой пот. Ну да. Вот у меня сейчас болеет мой дед. Это прям трагедия для всей семьи. Все сопереживаем.
1: Дачи нет, но есть частный дом у родителей, куда мы с удовольствием приезжаем. А огород, у них 20 гектаров, у них крестьянское хозяйство, они капустом вон город снабжают, поэтому везде оптом сдают газелями на Алтын-Алму, где можно это тоже все приобрести, поэтому там всегда дел хватает.
0: Да. А у меня бантики.
1: А у меня бантики.
0: А они капусту стригут. В больших количествах, я имею в виду, выращивают и стригут ее. Слушайте, это же большое мастерство, это надо уметь. А у кого-то есть образование сельскохозяйственное?
1: Нет, не сказал бы, просто в свое время начали этим заниматься, и они уже много лет этим занимаются.
0: Ну, потому что сколько я не садила капусту, у меня то блоха все съела, то соседи...
1: Тоже съели?
0: Ну, да. Ну, в общем, как-то не выращивается у меня капуста, как, в принципе, все остальное. Не знаю, не выращивается. Вот перец выращивается на окне, вон, острый. То, чего вообще никому не нужно, у меня растет. Ну, соответственно, с травой. А остальное, все, что нужно, нет, не растет. Что, как вы думаете, у меня тут есть такие фразы, есть такая. Вот благодаря, скажем, общению с такими людьми, как вы, мне становится отчасти стыдно, что я чего-то не могу, за что-то не берусь, смелости там не хватает. Но все равно мне хорошо. Потому что я знаю, что есть люди увлеченные, вот так вот организующие свою жизнь, чему-то радующиеся. Мне это очень приятно. Вот можете закончить фразу «Мир стал бы намного лучше, если бы каждый человек...»
1: «Знал, чего он хочет».
0: Гениально. Вы знаете, что вы хотите?
1: На данный момент жизни, да.
0: Вы понимаете? Вот сейчас вы нас все слышите и понимаете? Мир стал бы намного лучше, если бы каждый человек знал, что он хочет. В данную или минуту, через день, завтра. Да, наши хотелки – это наше движение вперед. Да. Согласна. Можно поспорить. Если хотите поспорить, присылайте свои сообщения нам на WhatsApp или в ленту. Можете под видео нашего прямого эфира, который мы сохраним. Но на самом деле, да. Надо знать, что ты хочешь.
1: Философия пошла.
0: Ну, как всегда, да. Спасибо. Вот так вот взяла и грузанула. А посему, друзья, нужно на этом сворачиваться, иначе, да, меня сейчас унесет далеко. И надолго. И, а зачем это? Вам это надо? Вам это не надо. Мне это... Да и мне это не надо. У меня рыбалка завтра. Так, Виктория, что пожелаем людям в преддверии праздничных выходных? Может быть, есть что сказать человечеству? Обращайтесь сейчас к землянам. Надо традицию какую-то вести, что вы люди, которые занимаются ручным трудом, должны обратиться к землянам. Давайте, обращайтесь.
1: Да даже не знаю, нужно тут подумать.
0: Да не думайте.
1: Ну, в целом, хотелось бы сказать, что тот, кто хочет чем-то заняться, чтобы он не боялся. Самое прекрасное для меня – это видеть по городу идти, видеть девочек с моими бантиками, что это маленькие мои клиентки, узнавать свои работы, видеть, как эти дети радуются. Поэтому я думаю, что не стоит бояться начинать и действовать.
0: Точно. И я вам желаю, чтобы ваше количество ваших клиенток не уменьшалось. Девочки, слава богу, у нас рождаются. И девочки каждый год идут в садик, потом идут в школу. А мальчикам нужны красивые бантики на рубашке. А еще есть взрослые тетеньки, вроде меня, которые могут бантик прилепить даже в то место, где вы даже не подумали, что он может быть. Вот. Таких бы тоже побольше, я бы хотя бы с ними скооперировалась, да. Вот. А есть мама, которая делает потрясающие игрушки, с которыми вполне могут играть ваши самые маленькие дети, и не обязательно идти покупать какой-то ширпотреб. И знаете что? Замечательно, что у нас есть люди, у которых руки оттуда, откуда надо руки. Понимаете? Вот на них равняемся. их поддерживаем и живем, зная, чего хотим. Спасибо большое, Вик. Я надеюсь, что страшно не было. Все, ну, я...
1: все очень легко.
0: Не было страшно.
1: Комфортно.
0: Комфортно, да. И просто сейчас она сойдет, у него ноги стоят там на иголках. И электрический провод у нее сбоку тоже подключен.
1: Вот откуда энергия.
0: Да. Сейчас мы отключим, она... и она отключится. Друзья, всем, кто был с нами в эфире радио, спасибо. Хороших выходных праздничных. Ну, знаете ли что, особо не разгуливайтесь, увлечетесь. Впереди еще отпуска, еще лето. Поберегите энергию. Всем, кто нас смотрел на нашей странице в Инстаграм, пишите, спрашивайте все, что хотите. Подписывайтесь на Викторию, на ее странице. Пересматривайте, поддерживайте нас. Проект «Знай наших». Это про людей, которые рядом с нами живут и знают, что они делают, и, главное, они умеют что-то делать. Всем спасибо, всем пока.
2: Знай наших.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье

0: сегодня.
1: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города.

0: приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талап».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талап» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талап» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Ой, давай, Джасен,
1: ничего нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равна автормуна.
3: Как всегда.
0: Ага, мама, смотри, life is beautiful.
4: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
5: Жарнама.
6: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
7: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
8: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
9: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
10: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Во время чихания воздух движется со скоростью до 166 км в час. Воздух от кашля вылетает со скоростью 100 км в час.
0: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня.

0: сегодня. Фаворит. Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: тогда я поехал.
1: Между прочим,
2: при среднем размере тела в 3 мм блоха может прыгнуть на расстояние до 32 сантиметров. При такой прыгучести человек мог бы перепрыгнуть через 2 футбольных поля.
1: Между прочим,

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 20.
1: В Уральске 20 часов.
2: Исполнить все, что ты захочешь.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места не для

Женщин, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM. Радио.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.
3: 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: день карусели. В юге метели, праздник веселья. Дни и недели, верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.